0: Atlântida e o Pijama Show.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.